0: Ouais. Je me sluis, ça moet je net. Graag, gelijk. Hoi, een keer.
1: Wat zegt de kerel aan ons? Zegt de kerel het zoiets, kerel nappig. Waar het aan gaat, dit doet de kruis, dat is de goed smid. Alle twee de macht, zegt hij. Swing him, the Italian stag, a like. Win him, Christ. As clerk, the Italian chest. As clerk, so no eyes. Oh, the Danus is not a can. Als ondertans de klech oost het pilg te zoest, dan de melk, het maakt nog een. Het maakt de koelacht, zeg als klech. Kabak, de winnen kwal het hoest. Oost, acht, oost, twaalf jaar de klech. Musím tu taout, protože chceš koust chvát, chceš soust. Až když se kojíme, chceš chodit tam jinak.
0: Co musím?
1: Ať mi nesem taout, skokt, kachacha, kalt, ale zachovat. And the lads, we could have got him stand on mark, it's not hard him squall out stuff. Hey, it's good to stuff. Lala hack out, it's good to get him squat that pants. Hey, I quack out, it's good to get him. Im Kreuz ist die Kreuzis. Und du immer guckst. Dann sitzt dein Abdach, die Bart. Ich dachte, ich mich vermauert. So zieht sich die Kreuzis aus. Und der Kreuz geht immer aus. Kreuzit. Als einer Kreuzis, ich sage, if dit looks out, a horse cares to dit, I'm a dot, if dit. A book to dinner set it, a let it hold up, so stress, tell you. Tell me, did you go? The bottom starts off to get stem. Nicely what it is still cast. I out of squinted. Squinted out, titty. That's the same to my collected stem now. The back to my out of them, Jessie, now a la sons of sooth. The soot, no mask, I see some alas, and the soot. At the end, the sign like it's nicely what they moved out. Dance, the hymns of song. See, the hymns of song, good sense. The way not. Dat is het kind dat kawanstet och weiset rächlet sim to kawanstet nata kostu suhte jäää tjää tästä putta kutsut joustko kolo tämmöisestä kaisaus Just kuule, kaisas, ole tehtyt tuotsen alku. Alkuuk ptsuta kuta alku. Sun aikaa kousta kohta ptsuta. Alksoot sitä sulta, sot laitsas. Alkuupelstimmasta, sanstu sulta. Slaakhe kuatun alku. Klapelkautiske valtit. Хэлтэж гүц бэтгэлээс нэсэл жоосыг хаамт мут ул эстэцэнт ах трайл настик нок аас хэлэстэн тнахт ах кисэкис хэктэйл ах хэпэтэс хэктэй тат па усик хаамт мут ала уч тхнахт Kitko ahot se sulotat. Tapusit kutais pekoslevat tchumat. Omat tustonu spiktat. Nuhtikis. Huhtisat. Tapakkenu spiketis. Te alamtsi taam. Te kamas alamtsi. Te no spiketisat. Ас пусмас кутэлмсэт хсах цикайсэлт дэм тикэс кэлэцэч тах дилмстэ купакс кутэш тис тикэя покэ кэлэн кутэ мойна тхолт уинхтэтэм тутатэ тлаачэ тсалэц ухт тикэс кутэх Ах, куда слоусел стимот состо? Скеркет-кеке-е-состо. Ну, стана, че кучка-стах-стат-станатр. Тихтышка-стат-станатр ламатрым. Ну, стана, че-то. Ушена куда кстутым сотро тихтышку-тюк. Это манат. Давай кто скетчен кима оля они кота лесрутат. Лесцем ты маха. Работи кто сэтлым стат, ска лесцем с. Лекина, цаяким тип. Пахуша номату тих цэтлым станау. Тут сколот станомат хулт. Ах, кулюки заянал пахуту. На кяске тропаске унцтит.
2: Ay, lo amo en cuando te la exigías, ni siquiera.
1: Won't you love, you must let go.
2: This is Logan Stats, and you're listening to New Rock Radio 91.1.